водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь. А я зачем скрывать, что тебя я хотел бы узнать? Это важно.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
2: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет, и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
1: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
3: Скоро открытие большого катка под открытым небом. Кафе с горячими напитками и свежей выпечкой. Наследие. Балабаново. Улица Пионера-Героя Вани Андрианова, 7. Телефон 8 920 093 69 83.
4: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8 903 635 31 42.
5: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
6: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
7: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
9: Специализированный застройщик ООО «СЗМЕКСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
10: Проведем процедуру банкротства законно, честно, профессионально. 7 лет опыта успешной помощи должникам. Звоните 96147. Банкрот-сервис. Профессионалы, которые заботятся о вас.
11: На основании ФЗ 127.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделки нет у Вани, потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес. Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны и ели, вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
3: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
4: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе 9А.
5: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин. Шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8-960-515-99-19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
6: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. «Регион Тур». Выбор навсегда.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Внимание, вопрос.
3: Есть дела интересные?
4: Все сложно.
5: Ни свидетелей, ни улик.
4: Но надежно.
3: Я вам столько дел раскрыл.
6: Что за девушка?
4: Детектив на все руки.
7: Короче, тут такое дело.
3: Я не такая.
4: Новые серии.
8: Звучит многообещающе.
4: В субботу в 18:25.
8: А мотив?
4: Вечерний детектив.
7: Замечательно.
4: На канале ТВ-центр.
3: Женщины его тоже любят.
9: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Строите или купили дом без вентиляции?
2: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
1: Обращайтесь в Бризвент.
2: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию. Естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена. Опыт более 500 проектов. Замер бесплатно.
1: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
2: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
3: Три тонны открывает сезон. Легендарные ходыженские лимонады. Клешни, крабы, креветки. Хрустящие снеки на любой вкус. Мясные чипсы и многое другое. Ждут вас в магазине «Три тонны». Магазин настоящего вкуса. Обнинск, Долгининская, 20. Ленина, 219, Олимп. Кабицына, рядом с шаурмой. Малый Рославец, Герцена, 35 и Московская, 87А. А также в Кондрово и Медыни.
4: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
5: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
6: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
7: Травка зеленеет, солнышко блестит, боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды, вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки, мы найдем для каждого свежие ростки.
8: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Правительство России решило договориться с нефтяными компаниями о цене и поставках топлива. Минэнерго и ФНС заключат с 12 нефтяниками соглашение о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка, пишут РИА Новости. При этом постановление уже подписало правительство. Договоры будут регулировать объемы топлива, а также розничные цены на бензин и дизель с учетом инфляции. Цель – поддержание достаточных объемов на внутреннем рынке во время сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ. Напомню, что до 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина.
0: Россия.
1: Минпросвещение поддержало запрет на досмотр школьников перед единым госэкзаменом. Новый порядок допуска участников в пункты проведения ЕГЭ ранее установил Рособорнадзор. По нему организаторам и охранникам запрещено прикасаться к ученикам и их вещам во время досмотра. Такой подход демонстрирует уважение к учащимся, снижает у них стресс и при этом позволяет повысить ответственность перед итоговой аттестацией, считают в ведомстве. При этом, если на входе сработает металлоискатель,

0: участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет на хранение или передать его сопровождающему.
1: Туризм.
0: Совет Федерации одобрил создание в России 6-й горной зоны. Казино появится в Майминском районе на курорте Манжирок в республике Алтай. По расчетам властей, горная зона привлечет туристов, создаст новые рабочие места и даст импульс развитию местного бизнеса – гостиниц, ресторанов, транспортной инфраструктуры. Напомню, сейчас в России работают 4 горные зоны – в Калининградской области, Алтайском крае, Сочи и Приморье. Еще одну строят в Крыму.
1: Транспорт.
0: Минтранс не поддержал идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости. В ведомстве рассказали, что не получали официального предложения о снижении этого параметра. И министерство не поддерживает эту идею, так как не видит целесообразности таких изменений в законодательстве. Ранее за снижение порога с 20 до 2-3 км в час выступил гендиректор Центра организации дорожного движения Москвы Михаил Кизлык. По его словам, дорожные камеры к этому технически готовы, однако решение остается за правительством и МВД.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Весеннее настроение, свежие интерьерные идеи и выгодные покупки в салонах «Дядьково дизайн». Весь апрель авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Обнинск, проспект Маркса, 130, торговый центр «Экобазар», второй этаж. Ждем в гости. Дядьково.
3: Скоро открытие большого катка под открытым небом. Кафе с горячими напитками и свежей выпечкой. Наследие. Балабаново. Улица Пионера-Героя, Вани Андрианова, 7. Телефон 8 920 093 69 83.
4: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделки нет у Вани, потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес. Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны и ели, вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
5: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
6: Клининговая компания «Флотский порядок». Услуги по уборке квартир и домов, мытье окон, химчистка ковров и мягкой мебели, обслуживание предприятий. «Флотский порядок». Чисто как на флоте. 953-333-81-11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Мы продолжаем рассказывать о городах, в которых прошлое встречается с будущим, а мечты становятся реальностью. Сегодня отправляемся в Амурскую область, в Свободный. У города удивительная судьба. Был основан в царские времена, пережил забвение в 90-е и расцвел в 2000-х. Сегодня здесь вырос новый современный газохимический кластер, один из самых больших в мире. Два завода-гиганта «Газпрома» и «Сибура» построены на ТОР «Амурская» по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Один завод выделяет ценные компоненты из природного газа, а второй превращает их в полимеры – полиэтилен и полипропилен. И все по зеленым технологиям. Миллионы тонн продукции пойдут не только на внутренний рынок, но и в страны Азии. Масштаб впечатляет. Амурский газоперерабатывающий завод уже работает. Амурский газохимический комплекс готов на 90%. Запуск в августе этого года. Только представьте, в строительстве было занято 30 тысяч работников. А после запуска нужны тысячи специалистов. Инженеров, механиков, энергетиков, технологов, химиков. Вакансии открыты для всех, кто готов связать свою жизнь с Дальним Востоком. Для новых работников предусмотрено жилье, служебная квартира или компенсация аренды. Супругам работников помогают с трудоустройством. Детей устраивают в детские сады и школы. Особая ставка на молодежь. Предприятия плотно сотрудничают с Амурским техническим колледжем и ведущими университетами. Студенты со всей России приезжают в Свободный на практику, и почти 70% из них получают предложение о работе. «Свободный» — это история о том, как город обретает второе дыхание и становится витриной дальневосточных мегапроектов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Внимание, вопрос.
6: Есть дела интересные?
7: Все сложно.
8: Ни свидетелей, ни улик.
6: Но
7: надежно.
6: Я вам столько дел раскрыла.
9: Что за девушка?
7: Детектив на все руки.
10: Короче, тут такое дело.
6: Я не такая.
7: Новые серии.
11: Звучит многообещающе.
7: В субботу в 18:25.
11: А мотив?
7: Вечерний детектив.
10: Замечательно.
7: На канале ТВ-центр.
6: Женщины его тоже любят.
7: Возрастное ограничение 16+.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш

0: Реклама.
1: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
2: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
1: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
3: Что такое счастье? Если разобраться, счастье – до школы с детьми прогуляться, на катоках бассейн с семьей все собраться. И, о счастье, всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман», АЦЗ «Спарта-40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 миллионов 100 тысяч рублей. ЖК «Флагман», когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин. Шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8-960-515-99-19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
5: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. «Регион Тур» – выбор навсегда.
6: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
7: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8-800-101-22-22.
8: Специализированный застройщик ООО «СЗМИКСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
9: В «Дежавю» сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в «Дежавю» есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. «Дежавю» всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама.
1: Обувь. Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, второй этаж.
3: Три тонны открывает сезон. Легендарные ходыженские... Лимонады, клешни, крабы, креветки, хрустящие снеки на любой вкус, мясные чипсы и многое другое. Ждут вас в магазине «Три тонны». Магазин настоящего вкуса. Обнинск, Долгининская, 20, Ленина, 219, Олимп. Кабицына, рядом с шаурмой. Малоярославец, Герцена, 35 и Московская, 87А. А также в Кондрово и Медыни.
4: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
5: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
4: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Посиделки на Дорожном радио.
1: Совсем скоро в эфире Дорожного радио побывает российский актер, певец, КВНщик, ведущий программы «Соль. Легенда» на РЕН-ТВ Стас Ярушин. Начало беседы уже через несколько минут. Не проспите. Посиделки только на Дорожном радио.
0: Реклама.
2: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Внимание, вопрос.
4: Есть дела интересные?
5: Все сложно.
6: Ни свидетелей, ни улик.
5: Но надежно.
4: Я вам столько дел раскрыл.
7: Что за девушка?
5: Детектив на все руки.
8: Короче, тут такое дело.
4: Я не такая.
5: Новые серии.
9: Звучит многообещающе.
5: В субботу в 18:25.
10: А мотив?
5: Вечерний детектив.
8: Замечательно.
5: На канале ТВ-центр.
4: Женщины его тоже любят.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
17: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
18: Подконтрольные вам деревни действуют подпольщики.
17: Добронравов, Шукшина, Быстров.
19: Нам проводник нужен.
17: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка. Вспомни, как прозрачный месяц плывет.

0: Дорожное радио представляет «Посиделки». Как известно, кто уходит в гости по утрам, тот поступает мудро. И ведь не поспоришь. В гостях у Никиты Леонова
1: актер, певец, телеведущий Стас Ярушин, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, радиослушатели Дорожного радио!
1: Мы рады сообщить всем нашим слушателям, что Стас будет вести новое шоу «Соль. Легенда».
2: О, мы с этого прямо начнем.
1: С этого и начнем. А может быть, надо сказать как-то по-рокерски, да? «Соль. Легенда».
2: «Соль. Легенда».
1: Вот так начинается шоу?
2: Нет, это я сейчас придумал на импровизации.
1: Ага. Но я думаю, что на телеканале РЕН-ТВ это уже учли, записали, и им это, возможно, понравится, они вставят этот фрагмент.
2: У канала РЕН-ТВ свой формат, если они обратятся ко мне и скажут: «Ярушин, надо что-то такое придумать и сделать», то обязательно пойду на встречу.
1: Обращайтесь, да, Стас?
2: Да.
1: Всегда открыт. Ну, а в чем, собственно, соль, так сказать, проекта?
2: Ну, вообще, я так понимаю, что телеканал РЕН-ТВ экспериментирует в плане музыки, делает грамотно, рискует. И раньше был проект «Соль», музыкальный проект,
1: был
2: который
1: вел «Соль».
2: Да, Захар Прилепин, к которому приходили гости. Здесь решили немножечко расширить такую музыкальную аудиторию и медийную составляющую своего канала, и создали проект «Соль. Легенда» на бренде «Соль». Угу. «Легенда» — это такой проект о рок-музыке, но такой кавер-проект о рок-музыке. Медийные артисты приходили и соревновались между собой, кто круче споет известные музыкальные композиции. Сначала там первый раунд был, надо было перепеть легендарную композицию, известную уже рок.
1: Рок-композицию.
2: Да, да, но в своем стиле, да. Второй раунд нужно было перепеть свою композицию.
1: Песню в рок.
2: Да, в рок-версии, свою песню в рок-версии.
1: То есть такую разжировочку
2: сделать, да. Да, а третий раунд там надо было спеть в рок-версии песни членов жюри. У нас постоянно были одни и те же жюри, за исключением одного. Значит, там 4 члена жюри.
1: Давай скажем, а судьи кто? Вопрос.
2: Но я не говорю, что это судьи, мы просто веселились, потому что на проекте было очень музыкально весело и очень клевая атмосфера была. И постоянный член жюри, так скажем, это...
1: Вадим Самойлов.
2: Нет. А, ну да.
1: Да, ну как, Агата Кристи, да.
2: Вадим Самойлов, Витя Дробыш, Саша СТ. И четвертый член жюри постоянно менялся. На одной программе был Баста, на другой Сережа Бурунов. Юля Савичева была, в общем, Мона, и там много ребят. Ну и, соответственно, им приходилось определять, кто из наших крутых артистов, и молодое поколение рок-артистов, и поп-артистов, и взрослое поколение наших поп-рок-артистов покажут себя именно вот на этом поп на рок-поприще. И вы знаете, очень клево.
1: Ну, вот Вадим Самойлов, ну, безусловно, там супер-рокер, все его знают. И в «Дебрях сказочной тайги», мы же помним эту шикарную песню.
2: Да.
1: Виктор Дробыш, известный продюсер. Кстати, вот я почитатель его творчества, потому что то, что делает Дробыш, мне очень нравится. Но он же вот вроде бы не рок-продюсер.
2: А там дело-то не в роке. Причем тут рок-продюсер? Там же ведь дело вкуса, как люди переделали ту или иную песню. Тем более продюсер, как Дробыш, ну, слушайте, он слушает разную музыку. Я тоже слушаю разную музыку, и мне жанр и рок нравится, и поп нравится, да, и какая-то классика. Поэтому Витя здесь, наверное, со своей стороны тоже высказывал какое-то мнение. А в том-то и круто, когда разные члены жюри. Саша вообще эстэ рэпер.
1: Да, рэпер. Ну, вот его роль в чем заключается?
2: Тоже вот оценить выступление. Ну, мы как люди, знаете, вот дело вкуса. Как переделали песню? Круто ли переделали? Не получилось ли? Это такое соревнование, музыкально-шуточное соревнование.
1: Но все-таки шуточное, да?
2: Но, да, один артист не понял у нас, что было музыкально-шуточное соревнование. Я не буду говорить фамилию. Не буду говорить фамилию, посмотрите в эфире.
1: Ага.
2: Артист даже не закончил эфир-шоу и ушел со сцены.
1: Прям покинул.
2: Прям
1: площадку
2: покинул.
1: Сказал, что все, я
2: прям покинул.
1: В этом участвовать.
2: Да, я
1: хочу.
2: В этом участвовать не хочу и не буду. Мне, конечно, было удивительно неприятно, почему артист не понял ни юмор, ни программу, где он...
1: Не понял, в чем соль,
2: да,
1: на самом
2: не
1: деле.
2: Понял, в чем соль. Потому что там все артисты, которые выходили на сцену, музыканты, они все всем уже давным-давно
1: вот
2: доказали.
1: А давайте мы, кстати, Полина Гагарина.
2: Да.
1: Люся Чеботина.
2: Вот это один из самых, наверное, крутых выпусков, я так понимаю, первым выпуском будет.
1: Клава Кока, Денис Клявер.
2: Да. Это выпуски потрясающие очень. Посмотрите, и каждый себя показал. Клявер вообще красавчик.
1: Клявер вообще, он рокер, на самом деле.
2: Да.
1: Потому что, мы его знаем хорошо, а уж как Стас знает Дениса Клявера, и вместе песни они поют. А Денис, кстати, ведь когда-то он озвучивал Виктора Цоя.
2: Да.
1: Фильм «Лето».
2: Да,
1: была такая история в его биографии.
2: Ну, Клявер вообще уникальный артист. Я считаю его один из самых недооцененных музыкантов.
1: Как недооцененных? Почему недооцененных?
2: А мне кажется, что он больше может и... Он был больше востребованным. Мне кажется, что он настолько музыкальный, что... Но он делает классные музыкантские вещи. И я думаю, что это надо ценить. Просто его любят очень сильно за группу «Чай вдвоем».
1: Да.
2: Но, нет. Вы это знаете, мы с вами его знаем очень прекрасно, хорошо. И знаем внутренние все подноготные составляющие. Но он крутой музыкант не для массового зрителя.
1: Но я тут не соглашусь.
2: Нет.
1: На звездах дорожного радио Денис Клявер зажигает так, ребята, что...
2: Это да.
1: Массовый зритель просто фанатеет.
2: Это да, но все равно вот этот шлейф, как у меня, идет шлейф сериала «Универ», у него также идет шлейф от группы «Чай вдвоем». Вот и его потихонечку воспринимают, и мне кажется, что он один из самых недооцененных. Я считаю, что у Дэна могло бы быть творчество больше гораздо, концертов и так далее.
1: А что плохо, если идет шлейф от «Универа»? Мне кажется, в этом есть...
2: Давайте я скажу.
1: Давайте, да, конечно.
2: Безусловно, все, что у меня сегодня есть, это благодаря музыке. И, наверное, когда я создал шоу «Музлофт», я вернулся в туда. И когда я вернулся, я в свою музыку стал обратно писать песни, да, выступать с концертами. Я, наверное, оказался на своем месте. Внутренне точно на своем месте, да. И, наверное, спасибо «Музлофту» за то, что меня показал с другой стороны. Спасибо телеканалу РЕН-ТВ, что поверили в меня, как в музыканта, и понимают, что я знаю музыку, и пригласили вести это шоу. Но для массового зрителя начнем так. Я известен как актер сериала «Универ». И вот сейчас там, да, идет, там, недавно прошел новый сезон сериала «Универ». В любой соцсети, что бы ты ни выложил, тебе пишут все за «Универ». Почему? Потому что это вот как раз там, 95% людей, как я всегда говорю, на планете Земля живет с массовым сознанием, это вот как раз для людей, ты для них являешься актером
1: сериала
2: «Универ». Актером одной роли. Все, они дальше не копают.
1: Это Антоха, дорогие друзья, из сериала «Универ».
2: Да. Мудрые-то люди что делают? Они смотрят, Ярушин, КВН, оба. А у него тут «Универ», оба, а тут у него «Музлофт», а тут, опа, свои авторские песни, а тут он и ведущий, и шоумен, и продюсирует какие-то проекты, создает. Мудрые люди копают. Обычный человек увидел «Универ», все, он дальше ему не интересно, кто я такой, потому что ему интересно быть вот, наблюдать меня за Антоном из сериала «Универ». Я не против вообще, абсолютно. Потому что я бью в разную аудиторию, мне это интересно, я буду продолжать это делать. Прикольно.
1: Давай вернемся к проекту «Соль. Легенда».
2: Да.
1: Вот, жюри оценивали и делали комментарии, да, для артистов,
2: да,
1: которые выступают. И, наверное, может быть, не всем нравились эти комментарии, потому что они могли бы быть, наверное, жесткими.
2: Но шоу и есть шоу. Там были жесткие комментарии и хорошие комментарии.
1: Кто-то мог, наверное, обидеться.
2: Слушайте, я считаю, что чем проще ты к себе относишься именно в этом шоу, тем легче тебе дается результат.
1: То есть нужно расслабиться и получать удовольствие.
2: Да, конечно. Но тут же это же не Олимпийские игры. Мы же не проигрываем здесь жизнь. Мы же... Это просто творческое, интересное сообщество музыкантов, которые собрались играть в некую игру. И кто лучше переделал рок-песни, кто лучше спел свои песни в рок-версии, тот и побеждает. Для ребят, кто выходил и пел, для них это в первую очередь опыт, получить новый опыт. Опыт работы с живьем на сцене, опыт работы с рок-песнями, опыт работы на студии, переделав что-то новое. Нейронки же у нас начинают набираться опыта.
1: Мы к этому еще сегодня придем обязательно, к нейронкам, и поговорим. У нас будет специальное задание для Стаса.
2: Хорошо.
1: Подготовить.
2: Поэтому здесь, я еще раз говорю, кто без самоиронии приходит на такого рода шоу, вообще на любые шоу, я вам скажу, тот, далеко не пойдет. Надо быть самоироничным, и люди с самоиронией добиваются успеха, который проще к себе относится. Все легче раздается.
1: Кроме Дениса Клявера, кто тебе понравился еще? Скажи откровенно.
2: Откровенно.
1: Как ведущий этого проекта.
2: Откровенно скажу, Люся Чебо мне очень понравилось, как она переделала известную рок-песню.
1: Тут пока мы не будем говорить, как вы, ребята, 15-го, да, числа?
2: Да, да.
1: Премьера,
2: да,
1: на канале РЕН-ТВ.
2: Вообще, на Люсю опять вот по-другому посмотрел. Когда она у меня в шоу «Музлофт» приходила, это один формат. Здесь другой. Люся растет, Люся развивается. И она, конечно, со своими вокальными данными, со своими внешними данными может вообще фирменные песни петь. Именно авторские свои, да.
1: Полина Гагарина.
2: Ну, Поля...
1: Она же в том числе пела «Кукушку», кстати, опять же, Цоя. И многие, приходя в караоке, думают, что это поет иногда Полина Гагарина, забывая, что эту песню когда-то исполнял Виктор Цой.
2: Знаете, очень классно, что мы до молодого поколения, ни в коем случае не хочу душнить, доносим такие классные композиции. У меня был случай, когда я выступал на одном шоу, и мы очень удачно сделали кавер-версию на песни «Музыка Игоря Яковлевича Крутого», пел Александр Серов. «А может ночь не торопить».
1: А давайте вот мы сейчас немножко нарушим наш формат, и не в рок-исполнении, а в исполнении в обычном споет нам песню
2: «А
1: наш
2: может
1: гость.
2: Ночь не торопить и все сначала повторить, нам все сначала повторить, о, как мне быть, а может снова все начать, я не хочу тебя терять, я не могу тебя терять, о, как мне быть». Подходили, говорили: «Стас, какую вы классную песню написали, молодежь подходила». Я говорю: «Да, ребята, эта песня была написана миллион лет назад, не мной». Ну что, а почему мы ее раньше не слышали? Я говорю: «Потому что вы слушаете чушь. Однотипную, шаблонную. Открываешь там топ-100, и одна песня похожа на другую. Развивайтесь, слушайте разные композиции». Еще раз хочу сказать, что вот те песни, которые пели артисты в шоу «Соль легенда», монстра нашей музыки, они... сделали это достойно, и это очень приятно слушать, потому что каверы всегда сложно делать, всегда сложно переделывать. Перепеть песню сложно, когда ты ее услышал уже, да, там, первый раз в оригинале. И очень молодое поколение мне понравилось. Гранж, парень, очень крутой.
1: Но опять же, к молодому мы поколению еще вернемся.
2: Хорошо.
1: Потому что об этом отдельно поговорим. А сейчас
2: Хорошо.
1: Сделаем, пришло время как раз послушать музыку в эфире Дорожного радио, а потом мы продолжим нашу беседу.
0: Посиделки на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Улыбнись. Я так люблю твою улыбку. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
2: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
3: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет, и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
2: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
4: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделки нет у Вани. Потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес. Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны и ели, вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
5: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
6: Функциональная диагностика в клинике МРТ ПРО в Обнинске – это возможность обследования пациентов на современном оборудовании. Каждый день для вас доступна установка Холтера, снятие ЭКГ и энцефалограмма. Выгодно и без очередей. Обнинск, ВЦ «Британика». Запись по телефону +7 484 584 2084. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8-800-101-22-22.
8: Специализированный застройщик ООО «СЗ Некса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Суббота. Утро. Кофе. Блинчик на тарелке. Посиделки на Дорожном радио. В гостях у Никиты Леонова.
1: Стас Ярушин сегодня с нами на Дорожном радио. В посиделках мы говорим о проекте «Соль. Легенда». 15 числа, то есть совсем скоро, через несколько дней, мы уже посмотрим, да? Стас,
2: да,
1: сейчас полез
2: в
1: телефон. Смотреть, наверное, афишу какую-то.
2: Не-не-не, мне просто написали, что не могу до тебя дозвониться, а я пишу «Я на интервью».
1: Да, в прямом эфире посиделки в эфире Дорожного радио. Стас, какая песня, с какой песни ты начинал свою любовь к рок-музыке? Какую ты исполнил под гитару? Первую. Я помню, что, например, ну, Чиграков, конечно, о любви. Они спели мне песню.
2: А, любви!
1: Это мы играли.
2: Я, наверное, больше подсел сразу же на иностранную музыку. У меня рок первый был, это группа Нирвана у меня. Я к русскому року пришел чуть позже, наверное, через группу Чайф.
1: Не Чайф вдвоем, друзья.
2: Да. Через группу Чайф, потому что они соседи наши. Я из Челябинска, они Екатеринбурга, да. И мы одно время в школе, у нас старшеклассники стали прямо Чайф слушать в запой. И не скажу, что я прям... Мне эта музыка сразу же понравилась. Я к року, к нашему, к русскому подходил постепенно. И знаете, я что хочу сказать искренне. Я Вадиму недавно, Самойлову, об этом сказал. Угу. Мы с ним познакомились на проекте «Соль», и Вадим пригласил как раз нас с Клявером на его сольный концерт. Угу. Я слышал песни группы «Агата Кристи», когда учился в школе, и моя одноклассница Катюха всегда ставила эти композиции. Вот послушай, послушай. Я говорю, да это чушь какая-то. Ну, мне не нравится эта музыка, не нравится все. Я был на концерте, и, видимо, личное знакомство с Вадимом, видимо, я первый раз был на концерте группы «Агата Кристи», посещение концерта настолько меня заставило поменять мнение о том, что ребята делали. Я пришел домой, залез на разные рода платформы, посмотрел еще старые записи группы «Агата Кристи», позвонил потом Вадиму в какой-то момент и говорю: «Вадим, ты меня прости, но я вообще по-другому посмотрел на ваше творчество, даже на старые песни. Я теперь понимаю, почему они меня вот сегодня зацепили. В то время они меня не цепляют. Всему свое время». Я даже купил две пластинки. Хочу, чтобы Вадим мне потом подписал обязательно. Поэтому, это знаете, как в школе дают читать классику. Вот я не читал ее. Ну, мне интересно.
1: И казалось, не то. А вот потом прочитал и понял, что а зря-то я вот тогда.
2: А с годами вот раз я Булгаков. Да, я люблю «Жизнь господина де Мольера». Мне нравится. И я просто такой думаю, елки-палки, а что я вот в школе это не читал. Всему свое время.
1: И как в дебрях сказочной тайги падают они.
2: Кстати, эта песня, я от нее не кайфую.
1: До сих пор.
2: Мне другие.
1: Даже сходя на концерт, все равно.
2: Не-не-не-не. Мне эта песня как-то, я ровно к ней. Я с уважением к легендарному киношному произведению. Но вот опять же, музыка — дело вкуса. Я, наверное, очень люблю слушать, уже на сегодняшний день могу сказать, другие песни группы «Агата Кристи», потому что меня в каждой что-то цепляет. Какой-то музыкальный инструментал. Либо вот здесь текст, либо что-то еще. Поэтому «В дебрях сказочной тайги» —
1: это не твой хит.
2: Для меня нет.
1: Ну, а, кстати говоря, участники перепевали песни членов жюри, участники проекта «Соль. Легенда».
2: Да.
1: И вот как отнеслись члены жюри?
2: Ну, сложнее всего было перепеть песни Саши СТ, потому что это рэп-история. Но Саша написал песню Оли Бузовой «Мало половин». Вот она, цитадель, откуда
1: вот
2: идет.
1: Вот оно, что?
2: Да, вот она, коробочка зла откуда вышла. Я говорю: «Саня, что ж ты делаешь с нами?» И кто-то перепевал эту композицию. Вот. Песни Вадима Самойлова, безусловно, переделывали. И клево всегда было слышать в рок-версии, когда переделывали песни Дробыша. Там же пласт целый попсятины. «Одиночество, сволочь!»
1: Ну, какие-то рок-нотки есть, мне кажется, в творчестве Виктора Яковлевича.
2: Вот знаете еще, что хочется сказать? Рок, мы обсуждали это на программе, обсуждали это за кулисами. Рок — это не только обвесить себя 10 гитарами тяжелыми, да, и играть с драйвом вот с этим. Рок — это не только кричать. Рок — это определенный посыл. Рок — это определенная ментальная составляющая. Можно же и медленную композицию сделать так, чтобы она была в рок-стиле. Не обязательно орать. И вот кто-то из ребят, не помню кто, именно понимая эту кухню, что не надо орать и вокруг окружать себя мощными драйвовыми гитарами, сделали несколько версий именно таких спокойных, классных, и ты почувствовал в ней такой русский рок настоящий. И в тексте, и в гармонии, и в подаче. Мне очень безумно понравилось.
1: Ну, в общем-то, все члены жюри были довольны, как их песни исполняют артисты, участники.
2: Слушайте, мне нравилось, что была искренность. Мне нравится, что Вадиму Самойлову, если не нравилось, он говорил, ну, мне не особо понравилось. Дробыш вообще там разошелся в какой-то момент. Очень сильно разошелся, да. И прям он говорил, как есть. И мне это очень нравилось, потому что это искренность, потому что это по-настоящему. Я люблю такие вещи. Не заискивать, не говорить, ой, какие вы талантливые, какие вы прекрасные, приехали, вот пришли сюда на проект, поете так красиво, так хорошо. А прям говорили, вы вот сейчас стрёмно эту песню сыграли. Это же рок.
1: Ага. Один человек как раз и обиделся, как я понял, и ушел с проекта после,
2: да
1: может
2: нет,
1: быть,
2: там,
1: таких комментариев.
2: Да нет, там все так безобидно было, абсолютно безобидно. Но прими ты эту ситуацию, ну будь ты взрослее всей этой музыкальной составляющей, господи боже мой, но окей.
1: Но, кстати, у жюри может быть одна точка зрения, а у зрителей может быть другая. И зрительское голосование тоже происходило на проекте. Да, так ведь?
2: Да, конечно. Там такая система была, что жюри отдавали свой голос кому-то из участников, и еще зрители голосовали, сидели со своих телефонов, и после того, как проголосовали все члены жюри, зрители отдавали свой голос кому-то из участников, то есть кто-то получал балл от зрителей.
1: И вот насколько совпадали мнение жюри и мнение зрителей?
2: А по-разному было.
1: По-разному, да?
2: По-разному было. Кто-то, где-то члены жюри отдавали предпочтение одному артисту, а в зале понравился другой артист. Где-то были ровные ситуации. Вот. Я всегда говорю, музыка, спорт, политика, можно что-то еще вспомнить, там, это всегда вечные споры. Это всегда, мы никогда не придем к общему знаменателю, к общему
1: кому-то
2: консенсусу.
1: Кому-то вот это, кому-то вот это.
2: Да, это дело
1: вкуса. Ну, так же, как и вопрос любви, собственно говоря.
2: Да,
1: кому-то нравится
2: одна
1: девушка, а кому-то другая.
2: Да, поэтому живите, наслаждайтесь, кто любит музыку, любите ее, не обращайте внимания на вкусы других людей. Просто есть плохие песни, надо говорить, что это плохие песни, надо понимать, что это плохие песни.
1: Ну, а с другой стороны, кому-то вы скажете, что плохая песня, а кто-то подумает, нет, очень даже ничего, заходит. Мне, например, «Сказочная тайга» очень даже близка.
2: Это хорошая песня. Я вам скажу, что песни делятся вот так вот, на плохую, хорошую, шлягер и хит. Вот плохую песню, ну ее, я думаю, все услышат. Плохая песня, она, дайте мне 10 секунд, я пойму сразу же, плохая эта песня или хорошая.
1: Известно еще, что до начала проекта был проведен всероссийский отбор молодых альтернативных групп, которые тоже, да, принимали участие.
2: Да, ну телеканал вместе с ребятами с Газголдером проводили кастинг. Я не принимал в этом участие, не имел к этому отношения. Но я знаю, что люди присылали свои рок-песни и приезжали, и их отбирали, смотрели. И в завершении программы зрителей ждет сюрприз. Будет выходить неизвестная группа и исполнять свою песню. Это очень классный шанс для молодых ребят показать себя. Потому что я помню, в мое время такого не было.
1: Ну, да.
2: И сегодня, когда телеканал РЕН-ТВ дают возможность такую, и ребята, кто создает этот проект, имеют такую, дали такую возможность ребятам неизвестным показать свои песни, это очень крутой шаг, потому что из чего состоит популярность? Кто играет в долгую, кто пробует себя вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, кто заходит в разные двери, рано или поздно этот эффект накопления, он все-таки сработает. Не у всех, безусловно, не у всех, но пробуйте, получайте опыт.
1: Ну вы и вообще, сегодня... да, после Полины Гагариной выступать на одной сцене с ней, это же очень круто.
2: А когда смотрит на тебя Полина,

0: Поэтому, дорогие друзья, 15 числа включайте РЕН-ТВ, проект «Соль. Легенда». Будем смотреть.
1: Да, телеканал РЕН-ТВ красавчики в том плане, что экспериментируют. И на моей памяти это первое такое глобальное шоу, интересное, с таким огромным количеством медиазвезд. Это очень классно. Ну и, конечно же, молодцы телеканал РЕН-ТВ, что позвали Стаса Ярушина быть ведущим.
0: Да, безусловно, конечно, да. Все очень. Стас Ярушин в гостях в посиделках на Дорожном радио. К нам скоро девушка придет, которая будет тебя экзаменовать, Стас.
1: Давайте, с большим удовольствием.
2: Посиделки на Дорожном радио. Новости на Дорожном радио. У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по проекту мирной сделки. «Иранцы просят то, с чем нельзя согласиться», — сказал журналистам Трамп, не уточнив детали. Американский лидер полагает, что Иран может так и не согласиться на требования, выдвигаемые США в процессе переговоров. Накануне Белый дом уведомил Конгресс об окончании войны с Ираном. Мир. Чехия разрешила пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фица над своей территорией для визита в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Чехии Адам Черги. Фица направляется в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Премьер Словакии планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Футбол. Крылья Советов победили дома еще один московский клуб. На сей раз в Самаре не смог заработать очков «Спартак». Накануне крылья победили его со счетом 2-1. В прошлом туре самарцы переиграли «Локомотив». Тем временем в пятницу железнодорожники принимали столичное «Динамо». В итоге ничья 1-1. Сегодня 28-й тур продолжится тремя матчами, центральный из которых ЦСКА «Зенит». Россия. На госуслугах можно будет оформлять разрешение грибникам. Речь о специальных разрешениях на сбор грибов и растений из Красной книги. В настоящее время уполномоченные органы выдают соответствующие документы только при личном обращении. Как пишет парламентская газета, в ближайшее время услугу переведут в интернет с помощью сайта госуслуги. Транспорт. Российские мотоциклисты открывают большой сезон и активно оформляют ОСАГО. Как показывает статистика Росгосстраха, с начала года стоимость полиса выросла в среднем на 14%. На это повлияло в том числе введение год назад нового коэффициента мощности для мототехники. Большинство полисов было оформлено мотоциклистами в Москве, Подмосковье и Петербурге. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути». Новости. На Дорожном радио. Реклама.
3: Обувь. Обнинск. Континент.
4: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
3: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу. ТЦ «Дом для дома». Первый этаж.
5: Бывают моменты, когда хочется просто провалиться в уют. Со скидками до 70% на мебель от компании «Шатура» это легко. Отличное качество, продуманный дизайн, безусловный комфорт. «Шатура» 65 лет создаем уют. Обнинск, проспект Маркса, 130, ТЦ «Экобазар», второй этаж. Акция с 1 по 30 апреля 2025 года. Подробности у менеджеров салонов.
6: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе 9А.
7: Идеально постиранное и тщательно отглаженное белье. Без проблем. Флотский порядок. Мы все постираем, погладим и привезем. Вы отдыхайте, а мы поработаем. Прачечная. Флотский порядок. Чисто, как на флоте. Телефон 953-333-81-11.
8: Травка зеленеет, солнышко блестит. Боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды. Вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
9: В «Дежавю» сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в «Дежавю» есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. «Дежавю»

0: всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Суббота. Утро. И часовые стрелки нам говорят: пора на посиделки. В гостях у Никиты Леонова
1: Стас Ярушин, ведущий шоу «Соль. Легенда». Совсем скоро шоу будет на РЕН-ТВ.
2: Сейчас и скажут: господи, он и туда еще. Опять вот сейчас и актер, и ведущий, и певец. Что там происходит с ним, да?
1: И к нам присоединяется Юлия Лемяцких, очаровательная наша соведущая.
3: Доброе утро.
1: Стас прибежал к нам фактически после тренировки. Тренировки, да? Можем мы тебя спалить потрохами?
2: Нет, сегодня тренировки не было. Вчера была тренировка. Да, я сегодня что-то как-то непонятный какой-то. Ну, нормально.
1: Ну, ничего, вроде эфир бодрый.
2: Не, эфир бодрый, шея не поворачивается. Ни влево, справа болит все вот так. Бесит.
1: Ну, а теперь Юля будет тебя экзаменовать.
2: Давай, Юля, попробуем.
3: Вам необходимо будет послушать песни, которые исполнил искусственный интеллект, сгенерировал, переделал.
2: Так.
3: Ваша задача понять, кто их поет в оригинале, как они называются.
1: И можно допеть, подпеть, перепеть. И так
3: если вдруг.
2: Попробуем, давай. А текст оригинальный?
1: Да.
3: Да, текст оригинальный.
2: Ну давайте.

0: Я думаю, что эта песня бы не взлетела бы абсолютно, не была бы популярной, если бы
1: она... Вот в такой версии, да? Такой,
0: конечно.
1: Не понравилось тебе, да? Вот. Такой рок нам не нужен?
0: Нет. Нет? Потому что эта песня, ну, она с нотками нашей истории, там гармония, русские народные, нам это все нравится, и, ну, конечно, «Матушка-Земля» эта песня. Ну,
2: да, да. Совершенно
1: и исполняет ее?
0: Имя не помню, но фамилия от Куртукова.
2: Да, Куртукова. Татьяна.
0: Татьяна,
1: простое,
0: да.
1: Простите, русское Татьяна. Имя Татьяна.
0: Да.
2: Совершенно верно.
1: Очаровательно.
2: Давайте тогда дальше.
0: Давайте.
1: А это вот тоже такая русская народная.
2: В другой интерпретации.
1: Ягодка, малинка. О, о,
2: да, что-то напоминает действительно.
0: Да, да, да. Это одна из моих любимых композиций группы «Чиж и компания». Еду, еду, еду, еду я. Реки, степи, горы и поля. Очень красивая песня, кстати. Уверен, что эта песня была написана на гастролях. Я когда на гастроли ездил одно время, я часто эту песню слушал.
1: Угу. Ну, правда, песня вот берет за душу.
0: Да.
1: А уж для дорожного радио, как бы, ну,
2: самое
1: это
2: главное.
1: Прям вот самое, вот еду-еду.
0: Да, потому что оно жизненное, оно настоящее, искреннее и с очень классным метафорическим текстом.
2: Давайте дальше.

0: А понравилось, не понравилось, Стас, в исполнении? Вот, вот.
1: Версия как это?
0: Да, вот такая версия.
1: Оригинал покруче будет.
0: Но это вот и не рок, или рок, что вот это, как ты считаешь, какой жанр?
1: Это такой поп-рок. Поп-рок, наверное, какой-то наш, вот такой шаблонный, который нас сегодня любят делать.
2: Ну и назвал это глэм-рок почему-то.
1: Глэм-рок? Ну, это вот шаблонная музыка, которая сегодня присутствует постоянно, и одна песня похожа на другую, вот это из разряда что-то того. По-моему, это Надежда Кадышева.
0: Кадышева, да. Это хит, который прямо хит-хит.
2: Да,
0: который,
2: вновь.
0: Да, все молодое поколение, кстати, знает Надежду Кадышеву.
1: Благодаря

0: не могу. Да.
1: Вот мы
0: Я сначала не понял, честно.
2: Так. Следующая композиция.
3: Давай.
0: Забавно. Аргентина, Ямайка, 5 минут.
1: Как будто Виха Цыганова на стадионе поет эту песню. Есть такое ощущение.

0: Это уже Зыкина была сейчас.
1: Да-да-да. Ну, понятно, группа Чайф, Аргентина и Мэйк 5-0. И на любом футбольном или хоккейном матче, когда есть такой результат, звукорежиссеры проявляют свой креатив и думают, что это такой свеженький юмор. Да, и все актуально. Да, но песня всегда актуальна будет, и я думаю, что ее с годами будут знать, и песня в долгую.

0: вокалист старается здесь.
1: Да, тоже у Александра Иванова группа «Ронда» были великолепные песни, которые запомнились на годы, на века, с классным текстом, с классной гармонией, с классной подачей. Вот этот такой какой-то качественный поп-рок. Вот это
2: поп-рок,
1: вот,
2: да,
1: это поп-рок,
2: да,
1: наверное, качественный. Это прекрасная песня. «Сегодня я к тебе вернусь, моя неласковая Русь. Сегодня я за много лет па-па-па-па-па-па-па. Сегодня я к тебе, тебе вернусь, моя неласковая Русь».
3: Сегодня...

0: Клево. Но ведь все жанры — это условно, ведь на самом деле, да? Согласен ты с этим выражением, но... утверждением даже?
1: Это просто по жанры тоже как-то придуманы, я имею в виду, значение им дали. И когда ты произносишь тот или иной жанр, ты примерно понимаешь, о чем идет речь в музыке именно.
0: Так, ну у нас есть еще несколько песен таких интересных.
2: Я далеко так от тебя.
0: Кто же это?
1: Очень интересная версия, конечно.
0: Но не понравилось или нормально?
3: Но не сразу, я так понимаю, вы поняли даже.
1: Не сразу понял, но потом...
0: Не сразу текст узнал, понимаешь?
1: Да, но потом текст узнал. В этой версии тоже она что-то не прозвучала. Я знаю, что это одна из любимых песен Кирилла Сорокина.
0: Кирилл Сорокин — это ведущий программы «Звезды дорожного радио», хит-парад наш. И, кстати, эта песня звучит в эфире у нас.
1: Да, я хочу сказать спасибо дорожному радио, что какие-то мои авторские композиции звучат на вашем радио. Это круто. Это моя песня «Аэропортная», которую я бы уже с большим удовольствием перезаписал, мне кажется.
0: Почему? Людям нравится, понимаешь? Звонят и говорят, поставьте.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Знаешь, когда я... Ты когда прогрессируешь в плане музыки, ты же учишься, набираешь опыта, и когда ты возвращаешься к своим песням, думаешь, и вот тут-то бы сейчас вот так бы сделать. Но без этого всего нету пути. Нету результата, да, другого. Поэтому Стас Ярушин, песня «Аэропортная».
0: «Аэропортная». Да, это правильный ответ, естественно.
3: И последняя песня на сегодня.
0: Если бы дуэт «Чай вдвоем» был бы рок-дуэтом, возможно, эта песня звучала бы так. Возможно. Но Стас не согласен.
1: Ну, что-то как это он генерирует, как-то искусственный интеллект. Странно, ни одного хита он нам не генерировал, потому что все, что вы сегодня предложили с искусственным интеллектом, я думаю, в оригинале это как раз хитовые композиции. Шлягерные хитовые песни.
3: Я не против, я согласна.
0: У ИИ есть будущее, как ты считаешь?
1: Время покажет, но, на мой взгляд, пока что на сегодняшний день, именно если ИИ в музыке, тупиковая ситуация. Потому что у очень много одинаковой истории. Одинаково. Человек все-таки по-другому придумывает. И это классный инструмент в музыке, который может дать тебе подсказку.
0: Да, помощник такой.
1: Да, у меня был случай, когда у меня был сольный концерт, и я хотел новую песню представить. У меня было очень много текста, и не хватало 4 строчек. Время 1:00 ночи, я пришел с каких-то съемок, думаю, дай, надо песню мне доделать. Я сижу, и вот 20 минут, 30, и у меня ничего не получается, не придумывается. Ну, мозг уже все подустал. Я в искусственный интеллект зашел, закинул свой текст, говорю, мне бы вот сюда. Он мне выдал там 12 четверостишей. Я из каждого четверостишия взял по строчке, срифмовал, сделал. И таким образом он мне сократил просто время. Вот в плане времени это быстрая история. В плане написания там музыки, ну, что-то я не знаю. Чтобы мне целиком песню написал искусственный интеллект, нет. Как инструмент его использовать? Да, потому что убыстряет время.
0: Но конкурс был интересный, согласен?
1: Конкурс был невероятно интересный, потому что вы нашли с кем соревноваться. Я просто такой меломан музыки. Я вырос на такой разной музыке, что у меня жена постоянно на какой-то музыкальный квиз ходит и говорит, все, я тебя в следующий раз с собой возьму, потому что мы всегда занимаем какое-то 10-е место там из 11. Я говорю, ну давайте, зовите. Я еще из Музлов-то Сережу Савина, соведущего, позову, чтобы мы выиграли.
0: Что ж, наверняка.
1: И Дробыша надо позвать. Дробыша, всех из легенды свой позвать.
0: И тогда точно первое место.
3: Да, шансов не будет.
0: Юль, спасибо тебе за задание. Стасу понравилось. Мне тоже. Соль, легенда, мы говорим об этом проекте. Стас Ярушин сегодня у нас в гостях в «Посиделках» на Дорожном радио.
4: Посиделки на Дорожном радио.
5: Который день ты сам не свой, не в ладах с головой, потерян. Не понимаешь, что же станет с тобой, с твоей

0: свой.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Вертовкар.
8: Успех.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Идеальное начало выходных. Посиделки на Дорожном радио. В гостях у Никиты Леонова.
18: Стас Ярушин сегодня в посиделках на Дорожном. 2 мая продолжаются праздники, и у многих шашлычок сейчас на дачах происходит. Ты как, любишь жарить шашлык?
19: Без фанатизма абсолютно.
18: Да?
19: Да. Вот, во-первых, я не умею. Я доверяю лучше кому-то. Я в плане готовки... Вообще, у меня руки из одного места растут. Я ничего дома не могу сделать. Ни молотком там гвоздь прибить, ни приготовить что-то. Для меня это все сложно.
18: Человек творческий.
19: Либо отмазываюсь, либо просто не хочу. Я думаю, что человек может все в этой жизни преодолеть, если он захочет что-то делать. Пока я этим всем заниматься не хочу. У меня не доставляет это удовольствие. Я с большим кайфом, вы не представляете, беру пылесос и могу дома вот пройтись и так попылесосить во всех комнатах. Я люблю пойти погладить. Это медитация определенная. Это мне доставляет удовольствие.
18: А жарить там шашлык?
19: Да, ну нет. Я вот тут что-то раз... Да вот вчера я наушнички так воткнул. Все, и пошел вечером, решил пропылесосить. У меня такой пылесосик, он и так водичку дает, и так все. И как-то красиво все становится, блестит все. Блин, не знаю, мне это нравится.
18: И хорошо.
19: Я вот от этой штуки фанатею. Убраться так могу. Я порой, как и все мы, наверное, уберусь там в гардеробке у себя, сделаю все красиво такое. Ну все, я соблюдаю чистоту. Месяц проходит, там просто взрыв. Так, я хочу еще убрать. И вот ты опять возвращаешься к этой всей истории, начинаешь убирать. Там часа два ты на это уделяешь внимание. Вот это я люблю делать.
18: Ну, а что мы пожелаем нашим слушателям, которые сейчас нас в эфире настроили приемники на дорожное радио?
19: Я хочу пожелать, чтобы они были самим собой вообще в жизни и не стеснялись реализовывать все то, что они задумали. Потому что нас всех одолевает страх, что о нас подумают. Я вам желаю, чтобы вы забили на всех просто и делали то, что
18: и вам наслаждались нужно. Отдыхом.
19: Да. Поверьте, вот о вас сегодня никто не думает, и она с вами никто не думает. А делайте вещи. Когда вы будете какие-то классные, грамотные истории совершать, делать не только в области творчества, но и в бизнес-направлениях, в искусстве и так далее. Вот. Когда вы придете с годами к какому-то грамотному, интересному продукту, к вам придут и поблагодарят вас за то, что вы сделали, и оценят вашу работу. Поэтому не стесняйтесь. Будьте самим собой, будьте мудрее по отношению друг к другу. Вот и все.
18: Ну и смотрите 15 числа проект «Соль-легенда»
19: на телеканале РЕН-ТВ. Смотрите.
18: Стас Ярушин это шоу ведет.
19: Стас Ярушин, хотите посмотреть, как Стас Ярушин кричит на этом шоу?
18: Посмотри. Кричит?
19: Я вот там со зрителями зажигаю совсем. И с Дробышем мы друг на друга кричим.
18: Вот я уже ради этого хотя бы
19: мы дружим, поэтому включайте, смотрите этот прекрасный проект музыкальный.
18: Спасибо тебе большое, что нашел время и пришел спасибо. К нам в гости на посиделки. Меня зовут Никита Леонов. Всех поздравляю с майскими праздниками. Ура, товарищи!
19: Ура!
1: Посиделки на дорожном радио.

0: Реклама.
1: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обувь. Обнинск. Континент.
4: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
3: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, второй этаж.
5: Все современные методы диагностики в одном месте. МРТ-ПРО в Обнинске. Доступны комплексы СКТ-диагностики с контрастом от 8500 рублей, а также весь спектр анализов и МРТ-исследований. Обнинск, БЦ Британика. Запись по телефону. Плюс 7-484-584-00-84. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: В Дежавю сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в Дежавю есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. Дежавю всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
7: Банкрот-сервис. Ваш путь к свободе от долгов. Законно, честно, с заботой о каждом клиенте. Уже более 7 лет мы помогаем людям начать новую жизнь. Звоните 9-61-47.
8: На основании ФЗ 127.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: душа.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио. Дорожный.

0: Реклама.
1: Что такое счастье? Если разобраться, счастье – до школы с детьми прогуляться, на катоках бассейн с семьей все собраться. И о счастье – всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман» от СЗ «Спарта-40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 миллионов 100 тысяч рублей. ЖК «Флагман». Когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каремщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик. Уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам.

0: представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край. Всего в 4 километрах от границы с Китаем работает уникальное предприятие. Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» построила здесь первый в России и крупнейший в Евразии специализированный зерновой терминал. Его мощность впечатляет. Перевалка до 8 миллионов тонн зерна в год. Единовременное хранение до 80 тысяч тонн. Проект реализован на территории опережающего развития по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, что ускорило запуск и позволило создать современную инфраструктуру экспортного коридора. Но главное здесь – это люди. Сегодня на терминале создано более 500 рабочих мест. От административного персонала до специалистов железнодорожной службы, элеваторного комплекса и участка по работе с контейнерами. Предприятие предлагает достойную зарплату, проживание и проезд до работы. Сейчас в активном найме около 10 вакансий. Требуются электромонтеры и составители поездов. А всего терминалу нужно больше 200 специалистов. Предприятие делает ставку на профессионалов и талантливую молодежь. Здесь можно расти, учиться и строить карьеру. Работа на уникальном приграничном терминале – это шанс стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
10: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
9: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-13-16-04-03-05-26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
13: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Thank you.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
17: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
18: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
19: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
20: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
2: Запишите.
1: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
3: Строите или купили дом без вентиляции?
4: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
3: Обращайтесь в Бризвент.
4: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
3: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
4: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Брезвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
5: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе 9А.
6: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин, шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8-960-515-99-19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
7: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
1: В диагностическом центре МРТ ПРО в Обнинске. Выгодное предложение для жителей Обнинска и ближайших городов. МРТ трех отделов позвоночника всего за 10 тысяч рублей. Ждем вас по адресу Обнинск, ТЦ Британика, Королева 4Б. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Протон».
8: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
9: Специализированный застройщик ООО «Сезамикса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Эфирное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хелиус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В МИД России сообщили о подготовке странами НАТО сценария изоляции Калининградской области. Такой сценарий отрабатывается в ходе военных учений Альянса. Как заявил посол по особым поручениям,

0: Россия. Школьникам предложили увеличить длительность перемен между уроками. Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб считает, что перемены в 5-10 минут недопустимы. Перемена должна составлять минимум 15 минут, а на прием пищи – полчаса, отметил Владислав Гриб. Мошенники используют для обмана россиян дачную тему. Как рассказали РИА Новости аналитики МТС «Защитника», чтобы получить деньги от потенциальных жертв, аферисты стали предлагать несуществующие услуги по очистке и подготовке дачных участков после зимы. Выдавая себя за различные агентства, злоумышленники просят внести предоплату, а получив деньги, исчезают. Уважаемые слушатели, будьте бдительны.
1: Транспорт.
0: В мае будет больше речных круизов. Как сообщили в компании «Мостурфлот», учитывая высокий спрос год назад, в этом году круизные операторы поставили на майские праздники больше рейсов по рекам России. Добавлю, в прошлом году на реках России работало более 100 единиц теплоходов. Около 20 круизных компаний совершили за навигацию примерно 6 тысяч круизов. В этом году запланированы примерно те же объемы. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама.
1: Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу ТЦ Дом для дома, первый этаж.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Пора обновлять интерьер.
6: Столовые группы из массива и керамогранита. Кровати, матрасы. У нас есть все, чтобы дом заиграл по-новому.
5: Бренды Шатура и Дядькова с обновленной коллекцией и скидками до 70%.
6: Не нашли готовое? Сделаем мебель на заказ.
5: Обнинск, проспект Маркса, 130, второй этаж. Приходите, вдохновляйтесь.
7: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
8: Травка зеленеет, солнышко блестит. Боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды. Вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
9: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» 3 участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
2: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамар Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточнять при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
14: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Скоро открытие большого катка под открытым небом. Кафе с горячими напитками и свежей выпечкой. Наследие. Балабаново. Улица Пионера-Героя Вани Андрианова, 7. Телефон 8 920 093 69 83.
2: Клининговая компания «Флотский порядок». Услуги по уборке квартир и домов, мытье окон, химчистка ковров и мягкой мебели, обслуживание предприятий. «Флотский порядок». Чисто как на флоте. 953-333-81-11.
3: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
4: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
5: Специализированный застройщик ООО «Замекса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
1: И меня запишите.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обувь. Обнинск. Континент.
3: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
2: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, второй этаж.
4: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
5: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
6: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
7: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
8: В «Дежавю» сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в «Дежавю» есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. «Дежавю» всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу ТЦ Дом для дома, первый этаж.
3: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе 9А.
4: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
4: В Туапсе сегодня утром пожарные ликвидировали открытое горение на морском терминале. На месте происшествия работали более 140 человек и 25 единиц техники. Пожар произошел более суток назад из-за атаки беспилотника. В пятницу к середине дня пожарные собрали и вывезли свыше 13 тысяч кубометров мазута, каменно-мазутной и водомазутной смеси.
2: Мир.
4: США готовятся взять под контроль Кубу. Американский лидер Дональд Трамп, выступая на форуме во Флориде, заявил, что по пути из Ирана к берегам Кубы может направиться авианосец «Авраам Линкольн». Трамп добавил, что планирует заняться Кубой немедленно после разрешения вопроса мирного соглашения с Ираном. Боеприпасы для американских ракетных систем в Европе будут поставляться с серьезной задержкой. США уже уведомили об этом европейских союзников, включая Британию, Польшу, Литву и Эстонию. Об этом сообщает газета Financial Times. Задержки поставок частично связаны с серьезными опасениями Вашингтона по поводу собственных военных запасов, которые истощились в ходе войны с Ираном.
2: Россия.
4: За фиктивную прописку начинают снимать с регистрационного учета. Такой приказ МВД вступил в силу с 1 мая. Новая мера касается трех категорий граждан. Фиктивных жильцов, которые зарегистрировались, но не жили, собственников или нанимателей, разрешивших регистрацию на бумаге, а также тех, в отношении кого уже есть процессуальные документы.
2: Транспорт.
4: Российские автомобилисты столкнулись с быстрым износом тормозных колодок. По данным сети автосервиса «Фитсервис», раньше комплект колодок выдерживал 40-50 тысяч километров, а сегодня нередко требует замены уже к 30 тысячам. Одна из причин такой тенденции – выбор комплектующих. Быстрее изнашиваются недорогие, несертифицированные тормозные колодки и подделки под известные бренды. Вы слушали новый

0: Реклама.
1: Улыбнись. Я так люблю твою улыбку. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
2: Что такое счастье? Если разобраться, счастье – до школы с детьми прогуляться, на катоках бассейн с семьей все собраться. И о счастье – всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман». АЦЗ «Спарта-40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 100 000 рублей. ЖК «Флагман». Когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Устали от долгов? Банкрот-сервис. Федеральная компания с 7-летним опытом. Мы помогли списать более 4 миллиардов рублей долгов. Решите проблему законно и надежно. Звоните 9-61-47.
4: На основании ФЗ 127.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: приступам.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Реклама.
1: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
5: Успех.
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
10: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
9: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-13+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/dachny_sezon2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
16: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Дорожное радио представляет.
18: Истории легендарных подвига, основанная на реальных событиях.
19: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
18: Добронравов, Шукшина, Быстров.
20: Нам проводник нужен.
18: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как поддерживает себя в форме Катя Лель. Куда мечтает полететь Филипп Киркоров, а также узнаем, почему группа «Добро» не выпускает совместные песни с другими исполнителями. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама.
3: Строите или купили дом без вентиляции?
4: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
3: Обращайтесь в Бризвент.
4: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
3: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
4: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
5: Весеннее настроение, свежие интерьерные идеи и выгодные покупки в салонах «Дядьково Дизайн». Весь апрель авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Обнинск, проспект Маркса, 130, торговый центр «Экобазар», второй этаж. Ждем в гости. «Дядьково».
6: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики.
1: Музыкальное обозрение на Дорожном радио.
7: Звезды за сценой.
1: Филипп Киркоров продолжает удивлять не только творчеством, но и своими желаниями. Певец признался, что хотел бы отправиться на Луну. И отметил, что в его новом альбоме как раз есть композиция под названием «Луна». К своему возрасту Киркоров относится с легкостью и уверенностью. «У меня нет проблем со здоровьем. И, как видите, выгляжу достаточно неплохо», плохо, отметил поп-король. А вот в возможное космическое путешествие артист отправился бы не один. Компанию ему составила бы любимая собака породы мультипу Леонардо. По словам Киркорова, они практически никогда с ним не расстаются. Группа «Добро» объяснили, почему не выпускают совместные песни с другими артистами. Музыканты отметили, что открыты к коллаборациям, но подходят к ним очень избирательно. По их словам, если к ним придет автор или исполнитель с предложением, и они поймут, что все звучит гармонично, а песня только выиграет от совместного участия, то они с радостью согласятся. При этом артисты отмечают, что чаще всего материал, который рождается между ними, получается очень личным и органичным именно для их дуэта. Однако к сотрудничеству они остаются открыты, вне зависимости от известности артиста. Главное, чтобы все совпало.

0: том числе на позвоночнике. Сейчас артистка делает ставку на баланс и бережное отношение к своему телу. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Обувь. Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, второй этаж.
0: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
3: Травка зеленеет, солнышко блестит. Боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды. Вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
4: В дежавю сбываются мечты.

0: Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в Дежавю есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. Дежавю всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Внимание, вопрос.
5: Есть дела интересные?
6: Все сложно.
7: Ни свидетелей, ни улик.
6: Но надежно.
5: Я вам столько дел раскрыл.
8: Что за девушка?
6: Детектив на все руки.
9: Короче, тут такое дело.
5: Я не такая.
6: Новые серии.
10: Звучит многообещающе.
6: В субботу в 18:25.
10: А мотив?
6: Вечерний детектив.
9: Замечательно.
6: На канале ТВ-центр.
5: Женщины его тоже любят.
6: Возрастное ограничение 16+.
11: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
11: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
12: Успех. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
17: А давай, только шашлык еще возьмем.
16: А где самый вкусный?
17: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
18: Чижик!
19: Подробности на сайте чижик.клаб.
20: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
21: Дорожное радио представляет.
22: Большое кино про большие машины.
23: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
24: Дожму я!
23: На газ или на тормоз?
22: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
25: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Реклама.
1: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Три тонны открывает сезон. Легендарные ходыжинские лимонады, клешни, крабы, креветки, хрустящие снеки на любой вкус, мясные чипсы и многое другое ждут вас в магазине «Три тонны». Магазин настоящего вкуса. Обнинск, Долгининская, 20, Ленина, 219, Олимп. Кабицына, рядом с шаурмой. Малоярославец, Герцена, 35 и Московская, 87А. А также в Кондрово и Медыни.
4: Что такое счастье? Если разобраться, счастье – до школы с детьми прогуляться, на катоках бассейн с семьей все собраться. И, о счастье, всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман», АЦЗ «Спарта-40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 миллионов 100 тысяч рублей. ЖК «Флагман», когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной», Обнинск, Киевское шоссе 9А.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: США заявили о невыполнении Европой условий торгового соглашения. По этой причине американский президент Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза. Новые тарифы начнут действовать на следующей неделе. Если машины будут производить на заводах в США, пошлины взиматься не будут, добавил глава Белого дома.
5: День Победы.
4: В Париже и других городах Франции пройдет акция «Бессмертный полк». Как сообщает ТАСС, акция, которую проведут 8 мая, будет посвящена героям Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. В Париже участники пройдут с портретами воевавших против нацизма родственников до кладбища Пер-Лашес. И там возложат цветы на могилы русских участников движения сопротивления.
5: Россия.
4: В Думу внесен проект по реформе школьного питания. Принятие документа позволит регионам создавать государственные предприятия для организации питания в учебных заведениях. Предполагается, что переход на такую модель позволит снизить расходы на закупку продуктов на 10-15% за счет оптовых контрактов и централизованной логистики.
5: Мир.
4: Между Сочи и Сухумом вновь откроется морское сообщение. С 15 мая на этом маршруте начнет курсировать судно на подводных крыльях «Комета-120М» под названием «Космонавт Павел Попович». Судно будет ходить два раза в неделю, по вторникам и пятницам, предположительно до октября включительно.
5: Транспорт.
4: Между Москвой и Симферополем начал ходить ускоренный поезд «Таврия». Это состав 17-18, который преодолевает весь путь за 29 часов 40 минут, что на 6 часов быстрее показателей других поездов. Состав будет курсировать ежедневно до конца мая, затем 3 раза в 4 дня. Занятость мест в ускоренном поезде «Таврия» в мае превышает 90%. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
3: Строите или купили дом без вентиляции?
4: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
3: Обращайтесь в Бризвент.
4: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию. Естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов. Замер бесплатно.
3: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
4: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Brizvent.ru. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
5: Травка зеленеет, солнышко блестит. Боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды. Вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
6: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каремщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
7: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
8: Специализированный застройщик ООО «СЗ Некса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.

0: Проведем процедуру банкротства законно, честно, профессионально. 7 лет опыта успешной помощи должникам. Звоните 96147. Банкрот-сервис. Профессионалы, которые заботятся о вас.
1: На основании ФЗ 127.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край, где на территории опережающего развития реализуется уникальный проект мирового масштаба. Горно-металлургический комбинат «Удакан» осваивает крупнейшее в России медное месторождение в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Первая очередь имеет мощность до 150 тысяч тонн меди в год, а сейчас планируется вторая. Ее мощность превысит 500 000 тонн. Это позволит «Удакану» войти в десятку крупнейших производителей меди в мире. Проект не только масштабный, а стратегический. Он дает импульс развитию транспортной и энергетической инфраструктуры всего региона. При этом на комбинате внедряются уникальные мировые технологии, которые сводят к минимуму воздействие на природу. «Удакан» – передовой проект медной отрасли, разработанный с чистого листа. Главная ценность компании – люди. Здесь создано около 4000 рабочих мест. Специалисты со всей России и из стран СНГ работают на уникальном оборудовании, решают сложнейшие задачи и получают бесценный опыт. Среди открытых вакансий порядка 100 позиций. Инженеры-конструкторы, проектировщики, машинисты различных машин, водители всех категорий, мастера участков. Компания предлагает высокую зарплату, достойную организацию труда в условиях Крайнего Севера, полис ДМС и широкую корпоративную поддержку. «Удакан» сегодня – это возможность стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, вопрос.
5: Есть дела интересные?
6: Все сложно.
7: Ни свидетелей, ни улик.
6: Но надежно.
5: Я вам столько дел раскрыл.
8: Что за девушка?
6: Детектив на все руки.
9: Короче, тут такое дело.
5: Я не такая.
6: Новые серии.
10: Звучит многообещающе.
6: В субботу в 18:25.
11: А мотив?
6: Вечерний детектив.
9: Замечательно.
6: На канале ТВ-центр.
5: Женщины его тоже любят.
12: Возрастное ограничение 16+.
13: Тарарарарам, быр-быр, ой-ой, тарарарарам.
14: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листе вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
17: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Дорожное радио представляет
18: яркое приключение для всей семьи.
19: Я покажу тебе мир.
20: Обалдеть!
18: Большое кино про большие машины.
21: Грузовики, за работу!
18: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Где твой медведь?
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газма.

0: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Бывают моменты, когда хочется просто провалиться в уют. Со скидками до 70% на мебель от компании «Шатура» это легко. Отличное качество, продуманный дизайн, безусловный комфорт. «Шатура» 65 лет создаем уют. Обнинск, проспект Маркса, 130, ТЦ «Экобазар», второй этаж.
3: Акция с 1 по 30 апреля 2025 года. Подробности у менеджеров салонов.
4: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
5: Конечно, в «Персей». Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет и не было никаких нареканий. Продукция в «Персее» – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
4: Поддерживаю твое решение. «Персей» – наш надежный выбор.
6: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин. Шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8 960 515 9919. 5 шин. Когда качество важнее всего.
7: Идеально постиранное и тщательно отглаженное белье. Без проблем. Флотский порядок. Мы все постираем, погладим и привезем. Вы отдыхайте, а мы поработаем. Прачечная. Флотский порядок. Чисто, как на флоте. Телефон 953-333-81-11.
8: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Банкрот сервис. Ваш путь к свободе от долгов. Законно, честно, с заботой о каждом клиенте. Уже более 7 лет мы помогаем людям начать новую жизнь. Звоните 9-61-47.
11: На основании ФЗ-127.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.
12: Город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама.
1: Строите или купили дом без вентиляции?
2: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
1: Обращайтесь в Бризвент.
2: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
1: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
2: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
3: Три тонны открывает сезон. Легендарные ходыжинские лимонады, клешни, крабы, креветки, хрустящие снеки на любой вкус, мясные чипсы и многое другое ждут вас в магазине «Три тонны». Магазин настоящего вкуса. Обнинск, Долгининская, 20, Ленина, 219, Олимп. Кабицына рядом с шаурмой. Малый Рославец, Герцена, 35 и Московская, 87А. А также в Кондрово и Медыни.
4: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
5: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
6: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Прыгай в мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
2: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
4: Скоро открытие большого катка под открытым небом. Кафе с горячими напитками и свежей выпечкой. Наследие. Балабаново. Улица Пионера-Героя Вани Андрианова, 7. Телефон 8-920-093-69-83.
5: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе 9А.
6: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин, шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8-960-515-99-19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
7: Клининговая компания «Флотский порядок». Услуги по уборке квартир и домов, мытье окон, химчистка ковров и мягкой мебели, обслуживание предприятий. «Флотский порядок». Чисто как на флоте. 953-333-81-11.
8: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. «Регион Тур». Выбор навсегда.
9: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
10: Я все знаю! Ты убил его!
9: Нет, Люк. Я...
11: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: Нет!
12: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Власти Кубы считают новые санкции США нарушением устава ООН. Такое заявление, в частности, сделал кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Парилья. Американский президент Дональд Трамп ввел новые санкции в отношении Кубы 1 мая. Также Трамп собирается направить к берегам острова авианосец «Авраам Линкольн».
3: Россия.
4: Председатель Думы Вячеслав Володин сообщил об увеличении числа европейцев, желающих переехать в Россию. По данным спикера, на конец октября прошлого года было подано около 2300 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. На сегодняшний день эта цифра составляет примерно 3400. Все больше граждан западных стран не согласны с проводимой у них на родине политикой, считает Володин. Учителям предложено выплачивать досрочную пенсию. Как заявил автор инициативы, депутат Сергей Миронов, на педагогов нужно распространить льготы, которыми пользуются чиновники, включая досрочный выход на пенсию и жилищные выплаты. Россиянам напоминают о праве региональных властей запрещать приготовление шашлыков. Такое вето в рамках запрета на разведение открытого огня может устанавливаться в случае повышения пожарной опасности. Нарушение требований пожарной безопасности грозит штрафом в 15 тысяч рублей, если нарушение совершено в период действия особого противопожарного режима, штраф увеличивается до 20 тысяч. Об этом пишет «Парламентская газета».
3: Транспорт.
4: Купив новый автомобиль за 2 миллиона рублей и поездив на

0: Реклама.
1: Строите или купили дом без вентиляции?
2: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
1: Обращайтесь в Бризвент.
2: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
1: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
2: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
3: Три тонны открывает сезон. Легендарные ходыженские лимонады, клешни, крабы, креветки, хрустящие снеки на любой вкус, мясные чипсы и многое другое ждут вас в магазине «Три тонны». Магазин настоящего вкуса. Обнинск, Долгининская, 20, Ленина, 219, Олимп. Кабицына, рядом с шаурмой. Малоярославец, Герцена, 35 и Московская, 87А. А также в Кондрово и Медыни.
4: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
5: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
4: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
6: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный

0: Государственный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
1: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каремщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
2: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделки нет у Вани, потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес. Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны и ели, вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.
4: Дорожное радио.

0: Реклама. Дорожное радио представляет.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольно вам деревни, действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
5: Успел.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
9: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио представляет.
11: Большое кино про большие машины.
12: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
13: Дожму я
12: на газ или на тормоз?
11: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.

0: Реклама.
1: Что такое счастье? Если разобраться, счастье – до школы с детьми прогуляться, на катоках бассейн с семьей все собраться. И, о счастье, всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман» от СЗ «Спарта-40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 миллионов 100 тысяч рублей. ЖК «Флагман». Когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделки нет у Вани, потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес. Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны и ели, вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
3: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин. Шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8-960-515-99-19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
4: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. «Регион Тур» – выбор навсегда.
5: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
6: Все современные методы диагностики в одном месте. МРТ-ПРО в Обнинске. Доступны комплексы СКТ-диагностики с контрастом от 8500 рублей, а также весь спектр анализов и МРТ-исследований. Обнинск, БЦ «Британика». Запись по телефону. Плюс 7-484-584-00-84. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Устали от долгов? «Банкрот Сервис» – федеральная компания с 7-летним опытом. Мы помогли списать более 4 миллиардов рублей долгов. Решите проблему законно и надежно. Звоните 9-61-47.
8: На основании ФЗ-127.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Пора обновлять интерьер.
1: Столовые группы из массива и керамогранита. Кровати, матрасы. У нас есть все, чтобы дом заиграл по-новому.
0: Бренды «Шатура» и «Дядькова» с обновленной коллекцией и скидками до 70%.
1: Не нашли готовое? Сделаем мебель на заказ.
0: Обнинск, проспект Маркса, 130, второй этаж. Приходите, вдохновляйтесь.
2: Скоро открытие большого катка под открытым небом. Кафе с горячими напитками и свежей выпечкой. Наследие. Балабаново. Улица Пионера-Героя Вани Андрианова, 7. Телефон 8 920 093 69 83.
3: Идеально постиранное и тщательно отглаженное белье. Без проблем. Флотский порядок. Мы все постираем, погладим и привезем. Вы отдыхайте, а мы поработаем. Прачечная. Флотский порядок. Чисто, как на флоте. Телефон 953-333-81-11.
4: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
5: Специализированный застройщик ООО «СЗМЕКСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела бы передать привет своей маме Галине Владиславовне и Свете, своей сестре, и пожелать всем хороших выходных и заказать песню «Белый день, весело живем». Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Меня зовут Рамин Романович. Я из Самарской области. Я хочу передать привет всем, кто меня знает. Я хочу передать привет своей любимой Ольге Анатольевне. Я тебя очень сильно люблю. Я хочу передать честь Наташе, внучке Агаты и Варе. Спасибо. Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Дорожное радио и его радиослушатели. Хочу поздравить всех с наступившим праздником и передать всем привет. Поставьте, пожалуйста, песню «Отель» группы «Нэнси». Спасибо. Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения Егорова Дениса и Илью Давыдова. Большое спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Реклама.
1: В диагностическом центре МРТ-ПРО в Обнинске. Выгодное предложение для жителей Обнинска и ближайших городов. МРТ трех отделов позвоночника всего за 8000 рублей. Ждем вас по адресу Обнинск, ТЦ «Британика», Королева, 4Б. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Протон».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю всех, желаю всем отличных выходных. Поставьте хорошую песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить Дениса и Диану с прошедшим праздником. И чтобы вечер задался удачно, чтобы все было хорошо. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Георгий, и я хочу всех поздравить с праздниками, пожелать всем крепкого здоровья, душевного спокойствия и ярких солнечных дней. Кто находится на даче, удачного посева и легкого настроения вам. И в подарок хочу заказать песню от Анны Семенович «Если станет грустно». Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Хотим поздравить от всей семьи Базеевых нашу любимую бабушку, пожелать ей крепкого здоровья и счастья. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио!

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить всех с прекрасным праздником. Поставьте, пожалуйста, песню для моего мужа Павла «Кустурица, братья Гримм». Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Функциональная диагностика в клинике МРТ ПРО в Обнинске – это возможность обследования пациентов на современном оборудовании. Каждый день для вас доступна установка Холтера, снятие ЭКГ и энцефалограмма. Выгодно и без очередей. Обнинск, БЦ «Британика». Запись по телефону. +7 484 584 00 84. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. Через вашу замечательную программу я хочу поздравить всех майскими праздниками и всем пожелать самого наилучшего, особенно здоровья. Спасибо, дорожное радио, вы самые лучшие.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою дорогую и любимую жену Ларису с ее днем рождения, с юбилеем. Пожелать ей всего самого-самого наилучшего, здоровья и еще долгих-долгих лет жизни. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Я хочу передать привет маме и бабушке. И поставьте, пожалуйста, песню «Ираклий. Лондон, Париж». Спасибо, Дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
3: Яркое приключение для всей семьи.
4: Я покажу тебе мир.
5: Обалдеть!
3: Большое кино про большие машины.
6: Грузовики, за работу!
3: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
7: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
8: Всегда в это время.
7: На Дорожном радио.
9: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить своего любимого мужчину. Судьбе я очень благодарна за то, что встретилась с тобой. Я поздравляю с днем рождения тебя, любимый и родной. Будь счастлив, мой хороший. Знай, лучше тебя нет. Оставь плохое в прошлом. Пусть жизнь течет без бед. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. И хотел поздравить свою супругу с днем рождения. И пускай сбывается то, что пока не сбылось. Ну и поменьше печали. Всего самого наилучшего. И песня для тебя будет звучать от Дорожного радио.

0: Реклама.
1: Травка зеленеет, солнышко блестит. Боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды. Вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
2: В Дежавю сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в Дежавю есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. Дежавю всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

Жить хорошо. А с танцами по-русски. Жить еще лучше.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

не унять непонятную радость мою. Так вот каждую ночь коротаю, завтра снова с любимой до звезд простою.

0: домой по привычке.
1: Эй!
0: Двое

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио представляет. Дискотека с доставкой на дом. Пятница, суббота с 9 вечера до полуночи.

В эфире радиоканал «Радио Дора». СМИ зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 42-0-355 от 15 ноября 2023 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. В эфире радиоканал «Радио Дора». СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 40-00-355 от 15 ноября 2023 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

В эфире радиоканал «Радио Дора». СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 42-0-355 от 15 ноября 2023 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Дора». СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер L-40-00-355 от 15 ноября 2023 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она.

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.